Во зоб-зоб фестивалу в Верицах слышишь о жинце актуальный приноск. На вернисажу вас пшепшосуем до Сарского музея в Увимище. Допоминаме на вужеского фотографа Эриха Шута, его тверби межаша витпетка теке в новой устаянце обживуваш. Йо, а до нашего Сарского тюженика новый цасник цоме теке ищи с вами погледнуш.

Во зоб-зоб фестивалу в Верицах слышишь жинца актуальный приноск. На вернисажу вас препшосуем до Сарского музея в Мишче. Допоминаме на вужеского фотографа Эриха Шута, его тверби межаша витпитка, текове новый устаянца обживуваш. Йо, а до нашего Сарского тюженика новый цасник, цоме, теке ищи с вами поглядношь.